когда ты со мной, как секунды, часы. Все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь. Как зиму сменить может лето.

не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Фарханг». В эфире просветительская программа «Культурные истории». В студии с вами Давлат Назаров. Государственная символика Таджикистана играет важную роль в общественной жизни страны. Она используется на государственных мероприятиях, праздниках, а также во время официальных визитов и встреч. Флаг, герб и гимн являются важными символами, которые олицетворяют суверенитет и независимость Таджикистана на международной арене. Наша сегодняшняя передача посвящена истории создания герба Таджикистана.

немного об истории создания герба. Проект герба Таджикской Советской Социалистической Республики разработан к 1930 году. Его обсуждали секретариат и президиум Центрального исполнительного комитета и решили вынести на обсуждение съездом. По Конституции Таджикской ССР, принятой 24 февраля 1931 года, 4-м съездом Советов Таджикской ССР, герб состоял из изображения пятиконечной звезды, в верхней части которой были помещены серп и молот в лучах солнца, а в нижней части фабричные здания у горных склонов, железнодорожный мост, стадо овец, трактор и паровоз. Звезда обрамлена венком из колесов пшеницы справа от зрителя, виток хлопчатника слева от зрителя и винограда внизу. Венок был перевит лентой с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В нижнем секторе круга помещалась надпись «Таджикская ССР» латиницей и персидским письмом на таджикском и русском языках. Сложный перегруженный герб не удовлетворял многих. ЦИК Таджикистана в 1934 году даже проводил всесоюзный конкурс по разработке новых символов. От жителей СССР было получено 106 проектов. По Конституции, принятой 5-м Всетаджикским съездом Советов в январе 1935 года, герб остался без изменений, только название республики стало даваться сокращению «Тадж-э-сэ-эр». 20 мая 1937 года Президиум ЦИК Советов Таджикской ССР принял постановление о государственных гербе и флаге Таджикской ССР. Этим постановлением был окончательно утвержден только флаг, а герб рекомендовано было изменить. В 1938 году в связи с корректировкой официального названия республики на таджикском языке, заменой традиционного арабского заимствования «Джумхурият» на интернационализм «Республика» в аббревиатуре на флаге и в гербе буква ДЖ была заменена буквой Р. 28 сентября 1940 года Президиум Верховного Совета Таджикской ССР издал указ, которым было изменено написание текстов надписей на флаге и гербе с латинизированного алфавита на новый алфавит на основе русской азбуки. По мнению исследователя Виктора Саприкова, три выступа в короне, изображенные на гербе, обозначают регионы республики Хатлон, Зиравшан, Бадахшан. Корона имеет еще один смысл – слово «тадж» в переводе означает «венец». В более широком смысле понятие «таджики» может трактоваться как «коронованные», то есть «народ», «венценосец». Иначе говоря, корона играет роль объединяющего начала, без которого нет и не может быть определенного государства. Саприков указывает на то, что число 7 – священное. Оно приносит счастье, дарует добродетель. В таджикской народной традиции это еще и символ совершенства. Наконец, солнце, восходящее из-за гор, символизирует наступление жизни – света, а колосья пшеницы – богатство страны. Другой исследователь, Ревнивцев, в своей собственной интерпретации государственных символов Таджикистана обращается к религии зороастризма, которая восходит своими истоками к первому таджикскому государству саманидов и которая, как он утверждает, пользовалась популярностью среди таджикской интеллигенции и в годы советской власти, и до настоящего времени. По мнению Ревнивцева, корона, изображенная в центре государственного флага и в верхней части герба Таджикистана, включает в себя три стилизованные изображение светильников, три священных неугасимых огня, являющихся объектом религиозного поклонения в зороастрийских храмах. Центральный элемент короны символизирует мировую гору Хара, находящуюся в центре мира, а выгнутая золотая дуга в нижней части эмблемы олицетворяет мост возмездия Джинбад, на котором в судный день Заратуштра будет отделять души праведников от грешников. Семь золотых пятиконечных звезд символизируют одно из основных понятий зороастризма – семь добрых духов Амеша, Спента и постаси ближайшее окружение верховного бога Ахуру Мазда. Расположенные по дуге окружности золотые звезды образуют фарн – солнечное сияющее начало, божественный огонь, его материальная эманация, аналог нимба у христианских святых. Крылатый лев в гербе 1992 года был у индоарийских народов, персов и таджиков символом высшей
божественные силы, мощи, власти и величия, солнца и огня. Из Месопотамии символ крылатого льва распространился в Иран и Среднюю Азию. 21 солнечный луч. Три раза повторенные группы по 7 лучей символизируют три эманации Ахура Мазда с семью добрыми духами Амеша Спента. Золотые горы с серебряными вершинами. Заснеженные хребты Алайских, Заалийских гор и Памира. Пшеничные колосья – символ земледелия и оседлой жизни – достались, как и восходящее солнце, от герба СССР. После короткой музыкальной паузы мы с вами вернемся к нашей истории.

Закон о государственном гербе и флаге Республики Таджикистан принят 24 ноября 1992 года. В связи с этим были изменены статьи 169 и 170 Конституции. Теперь они гласят: государственный герб представляет собой изображение крылатого льва в лучах солнца, восходящего из-за гор, обрамленного колосьями пшеницы, перевитыми трехполосной лентой. Обрамление венчает корона с семью звездами, размещенными над ней полукругом. Лев стал центральным элементом герба. В этом отношении он схож с гербом Ирана. Но это не копирование одним государством атрибута геральдики другого государства. Таджики и перси – близкие по своему происхождению народы. Заметное влияние на формирование таджикского народа оказало завоевание Средней Азии арабами в середине 8 века, который сопровождал заменой местных религий исламом. Борьба народных масс против завоевателей способствовала их консолидации. С образованием государства саманидов в 9-10 веках завершился процесс сложения этнического ядра таджиков, что было тесно связано с распространением общего фарси, дари, таджикского языка. Он стал господствующим языком в эпоху саманидов. На таджикском языке писались научные трактаты, поэтические и прозаические произведения, философские сочинения и труды по медицине. Впервые письменное появление термина «таджик» зафиксировано в 11 веке, хотя фактически он был известен значительно раньше. Близость таджиков и персов проявлялась в обществе не только языка, но и культуры, обычаев, элементов, символики. Вообще мифологии и фольклоре многих народов Африки, Западной, Южной и Восточной Азии лев всегда выступает как символ высшей божественной силы, мощи и власти, и величия солнца и огня. Не случайно один из героев поэмы Фирдауси, Шахнаме, богатыр Саль, обращаясь к Манучехру, правнуку иранского царя Фаридуна, свергнувшего иноземцева тирана Захака, говорит: «Ты по закону получил Иран, и львами ты и вепрями избран». С образом льва связывает также ум, благородство, великодушие, доблесть, справедливость, гордость, триумф, надменность, бдительность, храбрость. Лев персидско-таджикской традиции является олицетворением бога Митры. Лев с мечом и солнце, как элементы декоративного убранства, использовались в памятниках таджикской архитектуры вплоть до 17 века. В таджикской мифологии воплощение мира, дружбы и согласия между людьми, он охраняет страну от раздоров и несчастья, если в ней чтут договор, и разрушает страны и наказывает врагов, если они не соблюдают условия договора. Нетрудно видеть, какой глубокий смысл имеет символ бога Митры в государственном гербе. Он выражает идею объединения людей в единое государство, соблюдение ими мира и согласия в стране на правовой основе, а также мир, дружбу с другими странами и народами ради общего блага. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в народной медицине лев – символ здоровья и духа жизни. О многом говорят семь размещенных над короной звезд. Во всех мифологических системах число семь было священным, приносящим счастье, дарующим добродетель. Вместе с тем, семь в таджикской народной традиции – символ совершенства. Известны многие понятия, связанные с числом семь. Хав Пайкар – семь красавиц. Хав Тауранг – семь престолов. Хав Барудар – семь братьев, семь корифеев персидско-таджикской поэзии и тому подобное. Солнце, восходящее из гор, символизирует наступление жизни, света. Оно пришло из глубины веков. В мифах Египта и Передней Азии существовали представления о солнце как единственном творце вселенной. Колеса пшеницы – богатство страны, ведь хлеб – всему голова. Трехполосая лента герба представляет собой цвета другого государственного символа – флага. Во многих странах цветовая гамма обоих государственных символов одна и та же, хотя универсального правила здесь нет. Правда, одна из наиболее старых и именитых геральдических школ, немецкая, возвела это правило в принцип. Герб Таджикистана представляет цвета флага в ленте. Кроме того, трехполосая лента безупречно украшает герб, делает изображение более законченным.

24 ноября 1992 года на состоявшейся 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан было утверждено положение о государственном гербе Республики Таджикистан. После принятия закона о государственном гербе были внесены изменения и в Конституцию Таджикистана. В частности, статья о государственном гербе стала выглядеть следующим образом. Статья 169. Государственный герб представляет собой изображение крылатого льва в лучах солнца, выходящего из-за гор, обрамленного колосьями пшеницы, перевитой трехполосной лентой. Обрамление венчает корона с семью звездами, размещенными над ней полукругом. Являющийся главной фигурой нового государственного герба крылатый лев был у индоарийских народов, персов и таджиков символом высшей божественной силы, мощи, власти, величия, солнца и огня. Из Месопотамии символ распространился по всему Ирану и Среднюю Азию. Изображение льва с мечом Зульфикаром, мечом Али, племянника пророка Мухаммада, на фоне солнца присутствовало на персидских знаменах с 15 века нашей эры и на флагах Персии и Ирана с 1826 до 1979 года. С 1906 года иранским флагом стало полотнище зеленой, белой и красной полос. Бирюзовый цвет диска символизировал находящееся в Таджикистане крупнейшее в мире месторождение минерала бирюзы. Можно с уверенностью предположить, что группировка солнечных лучей в три группы символизировала и известные по авесте три эпохи в истории вселенского противоборства добра и зла, золотой век, царство первого человека и культурного героя Йими сменяется современной эпохой ожесточенной борьбы между духами добра и зла и их приверженцами на земле, и будущей эпохой всеобщего благоденствия после победы добра. Золотые горы с серебряными вершинами символизировали заснеженные хребты Алайских, Залаэсских гор и Памира. Пшеница и колосья – символ земледелия и оседлой жизни. Кто сеет хлеб, тот сеет праведность. Изображение льва на новом государственном гербе постоянно критиковалось сохранившими советский менталитет чиновниками за его явную схожесть с символом шахского Ирана. С одной стороны, и со стороны исламских радикалов шла критика из-за того, что канон ислама запрещает изображение живых существ, людей, животных, рыб, птиц и так далее. Все это привело к тому, что спустя год с небольшим государственный герб Республики Таджикистан был изменен, и его изображение было максимально приближено к прежнему гербу Таджикской ССР существа. С 1937 года. Уважаемые соотечественники, наша любимая страна, мирный и цветущий Таджикистан, готовится отметить 35-летие своей независимости. История действительно формирует идентичность, и понимание прошлого помогает человеку яснее видеть, откуда он пришел, какие ценности унаследовал и какие уроки извлек из сложных периодов. Действительно, история Таджикистана – это многослойная, порой драматическая череда событий. В ней переплелись судьбы разных народов, завоевания, культурные взлеты и тяжелые испытания. И знание этого контекста помогает глубже понять, что делает таджикскую культуру такой, какая она есть сегодня. Знать историю многострадального Таджикистана обязанность каждого, кто считает себя таджиком, и передать все лучшее нашему молодому поколению. Наша передача помогает вам лучше узнать историю и культурные ценности нашего народа и сегодняшние достижения наших великих современников. Желаем вам здоровья и благополучия. До новых встреч в эфире Радио Фарханг. Оставайтесь с нами.

Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка. И помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?

Я тоже искал тебя долго и недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь себя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна, сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна, теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг, знаю точно я, несомненно, да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна, сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом всегда будешь.

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго. Гибкость и сила, правильно совмещенные в тебе, вот залог и главное условие долгой, счастливой и здоровой осмысленной жизни. Именно это тебе и нужно. Не сомневайся, а иди по этому пути. Лао Цзи. Не отступай перед трудностями, смотри им прямо в лицо, смотри, пока не одолеешь их. Чарльз Диккенс. Вы боитесь, что принятое решение лишит вас дальнейшего выбора и этого парализует вашу волю. Между тем, вы упускаете лучшее, что уготовила вам жизнь. Причина в отсутствии внутреннего огня. Евгений Водолазкин. Можно тратить время на то, чтобы умирать, а можно на то, чтобы жить. Надо идти вперед. Фредерик Бакман. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно уметь довольствовать настоящим и радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Антон Чехов. Не важно, что именно ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником. Рэй Брэдбери. Многие люди, делая выбор, предпочитают худшее лучшему. Развитие часто бывает болезненным процессом, и, возможно, по этой причине его стремятся избежать. Мы боимся наших собственных лучших возможностей, а не только любимых. И все мы глубоко амбивалентны по отношению к истине, красоте, нравственности, любя и боясь их одновременно. Абрахам Маслоу. Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед. Действуйте. Открывайте. Марк Твен. Когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя поработать еще один день, еще одну неделю, еще один месяц и еще один год. Вы поразитесь тому, что произойдет, если вы не сдадитесь. Ник Вуйчич. Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты был когда-то и который существует еще где-то внутри тебя. Если мы прислушаемся к ребенку внутри нас, глаза наши вновь обретут блеск. Если мы не утеряем связи с этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью. Габриэль Гарсия Маркес.
Случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя, как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было. Так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. Федор Достоевский. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Пауло Коэльо.

все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх остается всегда один и тот же. А умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы. Александр Куприн.

Нам надо убедить себя, что мы состоим не только из своих прежних ошибок. Мы состоим из поступков, которые пока не совершили. Мы – это наш завтрашний день. Фредерик Бакман. Для успеха необходимо обойтись самим собой жестоко и сосредоточиться на изъянах. Вот когда дело вступают глаза, а также способность объективно оценивать себя и выслушивать мнение других. Арнольд Шварценеггер.

Страх всегда притягивает именно то, чего ты боишься. А если ты ничего не боишься, ты становишься невидим. Лучшая маскировка – это безразличие. Виктор Пелевин.

Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты – это твои действия, и нет другого тебя. Антуан де Сент-Экзюпери.

По-моему, людям нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, карточные домики. С этого и начинают. Великое умение человека, его способность к росту. Маркус Зусак.

Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие, перевернись. Максим Горький. Никогда не жалей ни о чем, что заставило тебя улыбнуться. Марк Твен. Жизнь – это не проблема, которую нужно решать, а реальность, которую нужно испытать. Сёрен. Вчера история, завтра тайна, сегодня подарок. Вот почему мы называем это настоящим. Элеонора Рузвельт. Если у вас есть хорошие мысли, они будут сиять на вашем лице, как солнечные лучи, и вы всегда будете выглядеть прекрасно. Руальд Даль. Такова жизнь. Начинать сначала, когда все погибло. Арчибальд Кронин.

Я могу тебя очень ждать. Я могу тебя очень ждать долго, долго и верно, верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все это не зря. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любви и тревоги. Только знать бы, что все не зря. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь дороги. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно, что люблю тебя не напрасно.

Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет? Кажется, какие тут сомнения? Только вот зачем в поиске решения нам ныряют то в полночь, то в рассвет? Знать бы нам важнейший постулат. Чувства, хоть плохие, хоть блестящие, теплые или яростно горящие, все равно их строят и творят. Чувства можно звездно окрылить, если их хранить, а не тиранить. И напротив, горько загубить, если всеми способами ранить. Можно находить и открывать все, буквально все, что нас сближает. И напротив, коль не доверять, можно как болячки ковырять. Именно все то, что разделяет, то у нас улыбки, то терзания, то упреков, леденящие душ, то слияние губ и рук, и душ. То вражда почти до обожания, то блаженство опьяняет нас, то сердца мы беспощадно гложем, осыпая ревностями фраз. Но причем ни на день, ни на час разлучиться все-таки не можем. Кто ж поможет разгадать секрет? Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет?

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории – передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Фарханг». В эфире просветительская программа «Культурные истории». В студии с вами Давлат Назаров. Государственная символика Таджикистана играет важную роль в общественной жизни страны. Она используется на государственных мероприятиях, праздниках, а также во время официальных визитов и встреч. Флаг, герб и гимн являются важными символами, которые олицетворяют суверенитет и независимость Таджикистана на международной арене. Наша сегодняшняя передача посвящена истории создания герба Таджикистана.

немного об истории создания герба. Проект герба Таджикской Советской Социалистической Республики разработан к 1930 году. Его обсуждали секретариат и президиум Центрального исполнительного комитета и решили вынести на обсуждение съездом. По Конституции Таджикской ССР, принятой 24 февраля 1931 года, четвертым съездом Советов Таджикской ССР, герб состоял из изображения пятиконечной звезды, в верхней части которой были помещены серп и молот в лучах солнца, а в нижней части фабричные здания у горных склонов, железнодорожный мост, стадо овец, трактор и паровоз. Звезда обрамлена венком из колесов пшеницы справа от зрителя, виток хлопчатника слева от зрителя и винограда внизу. Венок был перевит лентой с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В нижнем секторе круга помещалась надпись «Таджикская ССР» латиницей и персидским письмом на таджикском и русском языках. Сложный перегруженный герб не удовлетворял многих. ЦИК Таджикистана в 1934 году даже проводил всесоюзный конкурс по разработке новых символов. От жителей СССР было получено 106 проектов. По Конституции, принятой 5-м Всетаджикским съездом Советов в январе 1935 года, герб остался без изменений, только название республики стало даваться сокращению «Тадж-э-сэ-эр». 20 мая 1937 года Президиум ЦИК Советов Таджикской ССР принял постановление о государственных гербе и флаге Таджикской ССР. Этим постановлением был окончательно утвержден только флаг, а герб рекомендовано было изменить. В 1938 году в связи с корректировкой официального названия республики на таджикском языке, заменой традиционного арабского заимствования «Джумхурият» на интернационализм «Республика», в аббревиатуре на флаге и в гербе буква ДЖ была заменена буквой Р. 28 сентября 1940 года Президиум Верховного Совета Таджикской ССР издал указ, которым было изменено написание текстов надписей на флаге и гербе с латинизированного алфавита на новый алфавит на основе русской азбуки. По мнению исследователя Виктора Саприкова, три выступа в короне, изображенные на гербе, обозначают регионы республики Хатлон, Зеравшан, Бадахшан. Корона имеет еще один смысл – слово «тадж» в переводе означает «венец». В более широком смысле понятие «таджики» может трактоваться как «коронованные», то есть «народ», «венценосец». Иначе говоря, корона играет роль объединяющего начала, без которого нет и не может быть определенного государства. Саприков указывает на то, что число 7 – священное. Оно приносит счастье, дарует добродетель. В таджикской народной традиции это еще и символ совершенства. Наконец, солнце, восходящее из-за гор, символизирует наступление жизни, света, а колосья пшеницы – богатство страны. Другой исследователь Ревнивцев в своей собственной интерпретации государственных символов Таджикистана обращается к религии зороастризма, которая восходит своими истоками к первому таджикскому государству саманидов и которая, как он утверждает, пользовалась популярностью среди таджикской интеллигенции и в годы советской власти, и до настоящего времени. По мнению Ревнивцева, корона, изображенная в центре государственного флага и в верхней части герба Таджикистана, включает в себя три стилизованные изображение светильников, три священных неугасимых огня, являющихся объектом религиозного поклонения в зороастрийских храмах. Центральный элемент короны символизирует мировую гору Хара, находящуюся в центре мира, а выгнутая золотая дуга в нижней части эмблемы олицетворяет мост возмездия Джинват, на котором в судный день Заратуштра будет отделять души праведников от грешников. Семь золотых пятиконечных звезд символизируют одно из основных понятий зороастризма – семь добрых духов – Амеша, Спента, ипостаси и ближайшее окружение верховного бога Ахуру Мазда. Расположенные по дуге окружности золотые звезды образуют фарн – солнечное сияющее начало, божественный огонь, его материальная эманация – аналог нимба у христианских святых. Крылатый лев в гербе 1992 года был у индоарийских народов, персов и таджиков, символом высшей
божественные силы, мощи, власти и величия солнца и огня. Из Месопотамии символ крылатого льва распространился в Иран и Среднюю Азию. 21 солнечный луч. Три раза повторенные группы по 7 лучей символизируют три эманации Ахура Мазда с семью добрыми духами Амеша Спента. Золотые горы с серебряными вершинами. Заснеженные хребты Алайских, Заалийских гор и Памира. Пшеничные колосья, символ земледелия и оседлой жизни, достались, как и восходящее солнце, от герба СССР. После короткой музыкальной паузы мы с вами вернемся к нашей истории.

Закон о государственном гербе и флаге Республики Таджикистан принят 24 ноября 1992 года. В связи с этим были изменены статьи 169 и 170 Конституции. Теперь они гласят, государственный герб представляет собой изображение крылатого льва в лучах солнца, восходящего из-за гор, обрамленного колосьями пшеницы, перевитыми трехполосной лентой. Обрамление венчает корона с семью звездами, размещенными над ней полукругом. Лев стал центральным элементом герба. В этом отношении он схож с гербом Ирана. Но это не копирование одним государством атрибута геральдики другого государства. Таджики и перси близкие по своему происхождению народы. Заметное влияние на формирование таджикского народа оказало завоевание Средней Азии арабами в середине 8 века, который сопровождал заменой местных религий исламом. Борьба народных масс против завоевателей способствовала их консолидации. С образованием государства саманидов в 9-10 веках завершился процесс ложения этнического ядра таджиков, что было тесно связано с распространением общего фарси, дари, таджикского языка. Он стал господствующим языком в эпоху саманидов. На таджикском языке писались научные трактаты, поэтические и прозаические произведения, философские сочинения и труды по медицине. Первые письменные появления термина «таджик» зафиксировано в XI веке, хотя фактически он был известен значительно раньше. Близость таджиков и персов проявлялась в обществе не только языка, но и культуры, обычаев, элементов, символики. Вообще, мифологии и фольклоры многих народов Африки, Западной, Южной и Восточной Азии лев всегда выступает как символ высшей божественной силы, мощи и власти, и величия, солнца и огня. Не случайно один из героев поэмы Фирдауси, Шахнаме, Багатир Саль, обращаясь к Манучехру, правнуку иранского царя Фаридуна, свергнувшего иноземцева тирана Захака, говорит: «Ты по закону получил Иран, и львами ты и вепрями избран». С образом льва связывает также ум, благородство, великодушие, доблесть, справедливость, гордость, триумф, надменность, бдительность, храбрость. Лев персидско-таджикской традиции является олицетворением бога Митры, лев с мечом и солнце, как элементы декоративного убранства, использовались в памятниках таджикской архитектуры вплоть до 17 века. В таджикской мифологии воплощение мира, дружбы и согласия между людьми, он охраняет страну от раздоров и несчастья. Если в ней чтут договор и разрушает страны и наказывает врагов, если они не соблюдают условия договора. Нетрудно видеть, какой глубокий смысл имеет символ бога Митры в государственном гербе. Он выражает идею объединения людей в единое государство, соблюдение ими мира и согласия в стране на правовой основе, а также мир, дружбу с другими странами и народами ради общего блага. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в народной медицине лев – символ здоровья и духа жизни. О многом говорят семь размещенных над короной звезд. Во всех мифологических системах число семь было священным, приносящим счастье, дарующим добродетель. Вместе с тем, семь в таджикской народной традиции – символ совершенства. Известны многие понятия, связанные с числом семь. Хав Пайкар – семь красавиц. Хав Тауранг – семь престолов. Хав Барудар – семь братьев, семь корифеев персидско-таджикской поэзии и тому подобное. Солнце, восходящее из гор, символизирует наступление жизни, света. Оно пришло из глубины веков. В мифах Египта и Передней Азии существовали представления о солнце как единственном творце вселенной. Колеса пшеницы – богатство страны, ведь хлеб всему голова. Трехполосая лента герба представляет собой цвета другого государственного символа – флага. Во многих странах цветовая гамма обоих государственных символов одна и та же, хотя универсального правила здесь нет. Правда, одна из наиболее старых и именитых геральдических школ, немецкая, возвела это правило в принцип. Герб Таджикистана представляет цвета флага в ленте. Кроме того, трехполосая лента безупречно украшает герб, делает изображение более законченным.

24 ноября 1992 года на состоявшейся 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан было утверждено положение о государственном гербе Республики Таджикистан. После принятия закона о государственном гербе были внесены изменения и в Конституцию Таджикистана. В частности, статья о государственном гербе стала выглядеть следующим образом. Статья 169. Государственный герб представляет собой изображение крылатого льва в лучах солнца, выходящего из-за гор, обрамленного колосьями пшеницы, перевитыми трехполосной лентой. Обрамление венчает корона с семью звездами, размещенными над ней полукругом. Являющийся главной фигурой нового государственного герба крылатый лев был у индоарийских народов, персов и таджиков символом высшей божественной силы, мощи, власти, величия, солнца и огня. Из Месопотамии символ распространился по всему Ирану и Среднюю Азию. Изображение льва с мечом Зульфикаром, мечом Али, племянника пророка Мухаммеда, на фоне солнца присутствовало на персидских знаменах с 15 века нашей эры и на флагах Персии и Ирана с 1826 до 1979 года. С 1906 года иранским флагом стало полотнище зеленой, белой и красной полос. Бирюзовый цвет диска символизировал находящееся в Таджикистане крупнейшее в мире месторождение минерала бирюзы. Можно с уверенностью предположить, что группировка солнечных лучей в три группы символизировала и известные по Авесте три эпохи в истории вселенского противоборства добра и зла, золотой век, царство первого человека и культурного героя Йими сменяется современной эпохой ожесточенной борьбы между духами добра и зла и их приверженцами на земле, и будущей эпохой всеобщего благоденствия после победы добра. Золотые горы с серебряными вершинами символизировали заснеженные хребты Алайских, Залаэсских гор и Памира. Пшеница и колосья – символ земледелия и оседлой жизни. Кто сеет хлеб, тот сеет праведность. Изображение льва на новом государственном гербе постоянно критиковалось сохранившими советский менталитет чиновниками за его явную схожесть с символом шахского Ирана. С одной стороны, и со стороны исламских радикалов шла критика из-за того, что канон ислама запрещает изображение живых существ, людей, животных, рыб, птиц и так далее. Все это привело к тому, что спустя год с небольшим государственный герб Республики Таджикистан был изменен, и его изображение было максимально приближено к прежнему гербу Таджикской ССР существа. Вавшему с 1937 года. Уважаемые соотечественники, наша любимая страна, мирный и цветущий Таджикистан, готовится отметить 35-летие своей независимости. История действительно формирует идентичность, и понимание прошлого помогает человеку яснее видеть, откуда он пришел, какие ценности унаследовал и какие уроки извлек из сложных периодов. Действительно, история Таджикистана – это многослойная, порой драматическая череда событий. В ней переплелись судьбы разных народов, завоевания, культурные взлеты и тяжелые испытания. И знание этого контекста помогает глубже понять, что делает таджикскую культуру такой, какая она есть сегодня. Знать историю многострадального Таджикистана – обязанность каждого, кто считает себя таджиком, и передать все лучшее нашему молодому поколению. Наша передача помогает вам лучше узнать историю и культурные ценности нашего народа и сегодняшние достижения наших великих современников. Желаем вам здоровья и благополучия. До новых встреч в эфире Радио Фарханг. Оставайтесь с нами.

0: Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка. И помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?
1: Искал ты меня?

Я тоже искал тебя долго и недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь себя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг. Знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне нравится.